0: Ano, ano, ano.
1: Тихий тасан.
2: Радио 1.
3: Косово хорошо да блинк. Касса, бро, this is serious. Serious, my friend. Listen, if you need speeding tickets, cause he's...